0: На предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
1: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
0: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж – не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в две, а то и в три смены.
2: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. То есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
0: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
3: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
0: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
6: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
6: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
7: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
8: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний

0: рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
1: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки по дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки по дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
4: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки по дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
3: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
4: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
3: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
4: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
3: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
4: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
3: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
5: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
3: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
6: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
7: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
6: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
8: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
6: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
9: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
6: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
9: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
6: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
10: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
1: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
10: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
1: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
11: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
1: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
6: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
12: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
6: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
13: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
6: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
14: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
6: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
15: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт, вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
15: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
15: Вот такая вот колбаска – дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких, ну это типа пепперони, парма, ну короче, тоже такие вот плесени – это вкусно. Два куска сыра – это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
16: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
10: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
1: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
0: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
18: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
3: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
24: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
3: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
24: База?
3: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
24: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
3: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
24: То есть попадает прямо в мозг?
3: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
24: Человек перестает дышать?
3: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
24: Ага.
3: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
24: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
3: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
24: Ну вот.
3: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
24: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
4: В смысле микрозайма?
24: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
4: Да какой выбор?
24: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
4: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
24: Но человек же может остановиться?
4: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
24: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
4: Цифры жуткие, согласен.
24: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
4: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
24: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
3: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
24: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
3: Да какая экономия?
24: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
3: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
24: А почему еще?
3: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
24: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
3: Да, полная невозможность легально выразить злость.
24: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
3: Там экономическая агония.
24: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов, приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
3: Утрачен контроль над жизнью.
24: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
3: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
24: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
3: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
24: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
3: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
24: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
3: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
24: Да, потому что это их выбор.
3: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
24: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
3: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
24: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
3: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
24: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
4: Категорически не согласен. Такой мяснический подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
24: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
4: Да.
24: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
4: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
24: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
3: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
24: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
3: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Важный сигнал.
6: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
5: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
6: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
7: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
6: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
8: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
6: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
9: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
11: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
10: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
12: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
13: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
0: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
13: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
14: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
13: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
15: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
13: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
16: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
6: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
17: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
6: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
18: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
6: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
20: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
21: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
20: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
1: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
21: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
1: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
22: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
1: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
3: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
1: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
4: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
1: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
19: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 130 тысяч.

0: курорты и все прочее. Наверное, что там.
1: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
2: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
3: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
3: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
3: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
5: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
6: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
7: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
6: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
3: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
8: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции.

0: инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
7: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
6: К Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
8: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
6: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
9: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
6: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
10: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
6: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
0: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на 1/4. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
11: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
0: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
11: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
0: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для беларусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
14: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
13: Но, слушай, политика есть политика.
14: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
13: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
14: Ну, давай.
13: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
14: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
15: Метеозонды, да-да.
14: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
15: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
14: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
13: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
14: Гениальный.
13: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар стоит копейки.
15: На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
14: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
15: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
14: И ради чего?
15: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
14: То есть они вычисляют их позиции?
15: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
16: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
15: С военной точки зрения, да.
16: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
15: Естественно. Они видят все.
16: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
15: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
14: Платить страной.
15: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
14: Но это же...
15: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
14: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
15: Ну, субъектность – это иллюзия в таком положении.
14: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
15: Военным хабом.
14: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
15: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
14: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
15: Это инструмент.
14: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
15: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
14: Причем тут эмоции – это факты.
15: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
16: Да, пилоты вслепую сажают борта.
15: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
16: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
15: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
16: сам факт.
15: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
16: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
15: И ты начинаешь нервничать.
16: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
15: Логично.
16: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
15: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
16: Да ладно?
15: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
16: Истощать противника.
15: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
16: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
15: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
16: Но они стоят там и ждут удара.
15: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
16: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
15: Ну, давай.
16: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
15: Но.
16: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
15: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
16: Да неужели?
15: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
16: С огромным дисконтом.
15: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
16: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек.
14: Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
15: Ну, наличку можно...
14: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
15: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
14: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
15: Что, заборы с двух сторон?
14: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
15: Транзит умер, да.
14: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
15: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
14: Идеальный? Да ты издеваешься?
15: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
14: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
15: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
14: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
15: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
14: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
15: Какой?
14: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
15: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
17: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
0: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
18: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
19: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
20: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
21: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
0: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
22: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
2: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
1: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
3: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на $88 миллионов.
1: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму $257 миллионов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
23: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
1: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на «Радиосигнал».
0: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
4: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
7: 4 часа утра, летают эти дроны. Так вы Он где-то полетел туда. Туда полетел, туда. На Украину, походу.
4: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
8: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
4: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все роли ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
9: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
1: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Вики-дом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
23: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
1: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
6: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
1: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
6: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
1: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
4: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
10: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
4: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
10: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
4: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
10: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
4: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
13: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
12: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
13: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
12: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
16: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
12: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
24: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
12: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
14: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
0: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи

0: объекта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно задачи решить.
1: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
0: Ну, одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчисления и концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
1: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
2: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
1: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
5: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
4: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
5: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
4: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
6: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
4: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на

0: сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
0: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
2: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «Санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250, то есть там в квартире вообще ни хера.
0: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
2: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? Если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
0: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
3: Арендодатели, вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими, вот. Это сдается за $350.
0: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
5: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
4: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
4: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
9: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
11: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
0: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
12: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
0: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
12: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
0: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
13: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
4: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
14: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
4: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
15: Все стало. Бедняга машинных.
16: Капец.
17: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
4: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
18: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
4: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
19: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
16: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
19: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
16: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
19: Ой, да ладно тебе.
16: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
19: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
16: И что лето? Какая разница?
19: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
16: То есть ты хочешь сказать,
19: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
16: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
19: Вот. 5,3.
16: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
19: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
16: Каким еще пожаром?
19: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
16: Но цены же держат.
19: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
16: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
19: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
16: А что не так с садиками?
19: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
16: 5% за месяц? Серьезно?
19: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
16: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
19: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
16: Ну, в санатории можно и не поехать.
19: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
16: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
19: А что там с напитками?
16: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
19: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
16: Вода с сиропом – импорт?
19: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
16: А, ну логистика еще.
19: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
16: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
19: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
16: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
19: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
16: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
19: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
16: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
19: Но внутри продукта меньше.
16: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
19: Какой предел?
16: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
19: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
16: То есть льют суррогаты?
19: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
16: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
19: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
16: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
19: Какой еще козырь?
16: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
19: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
16: Почему? Стандартная метрика?
19: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
16: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
19: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
16: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
19: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
16: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
19: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
16: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
19: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
16: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
19: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
16: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
19: Вот именно.
16: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
19: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
16: Налог на бедность.
19: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
16: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
19: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
16: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
19: Продолжают.
16: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
19: Зарплаты не успевают за расходами.
16: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
19: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
16: Так, давай разберем. Первый сценарий.
20: Прессом.
21: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
19: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
21: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
19: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
21: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
19: Это вызовет моментальный шок.
21: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
19: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
21: Иначе?
19: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
21: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
19: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
21: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
19: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
21: Но в системе жесткого контроля?
19: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
21: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
19: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
21: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
19: административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
21: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
19: Да.
21: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
19: А чем?
21: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
19: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
21: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
19: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
21: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
19: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
21: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
19: Это просто невозможно.
21: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
19: Пока.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
2: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
2: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
20: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
3: штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
5: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
3: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
5: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
3: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
5: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
3: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
22: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
3: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
3: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
24: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
24: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну, это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
9: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
10: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
2: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
4: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по Украине. украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
11: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
4: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
12: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
0: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
13: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
14: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Тролли скандал, еще там чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
14: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что русы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
15: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
0: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
15: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
0: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
16: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
5: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
4: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
18: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
4: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в две, а то и в три смены.
19: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину.

0: учеными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
1: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
4: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
3: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
4: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
3: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
5: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
3: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
6: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
3: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
7: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
8: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
7: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
8: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
7: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
8: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки.

0: Сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
1: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
0: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
1: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
2: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
1: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
5: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
4: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
6: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
4: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
7: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
4: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
7: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
4: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
9: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
8: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
9: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
8: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
10: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
8: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 000 квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 000 и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
4: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали периодически вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
4: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
4: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
8: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
14: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
8: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
14: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
8: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
14: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
8: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
15: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
8: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
17: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
8: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
18: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
8: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
18: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
8: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
16: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
8: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
25: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
24: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
25: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
24: База?
25: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
24: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, ну максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
25: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
24: То есть попадает прямо в мозг?
25: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
24: Человек перестает дышать?
25: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
24: Ага.
25: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
24: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
25: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
24: Ну вот.
25: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
24: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
0: В смысле микрозайма?
24: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
0: Да какой выбор?
24: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
0: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
24: Но человек же может остановиться?
0: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
24: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
0: Цифры жуткие, согласен.
24: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
0: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
24: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
25: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
24: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
25: Да какая экономия?
24: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
25: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
24: А почему еще?
25: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
24: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
25: Да, полная невозможность легально выразить злость.
24: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
25: Там экономическая агония.
24: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
25: Утрачен контроль над жизнью.
24: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
25: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
0: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
24: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
0: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
24: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забито, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
0: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
24: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
0: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
24: Да, потому что это их выбор.
0: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
24: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
0: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
24: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
0: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
24: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
0: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
24: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
0: Да.
24: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
0: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
24: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
0: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
24: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
0: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Важный сигнал.
4: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводят штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
1: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
4: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
2: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
4: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
4: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократное заявление президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
6: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
8: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
7: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
8: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
17: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
8: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
9: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
8: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
10: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
11: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
10: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
12: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
10: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
13: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
10: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
2: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
4: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
14: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
4: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
15: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
4: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
8: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
16: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
18: Долгое время покупали только эти сырки.
14: В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
18: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
8: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
17: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
8: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
19: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
8: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с «Пандой» – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
8: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
17: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
8: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
20: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
8: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
21: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
8: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
22: Но во всяком случае они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
23: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
26: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
27: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
8: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты.

0: Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
2: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
3: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
4: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
1: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
5: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция

0: Инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
1: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
2: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
5: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
4: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
6: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
4: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
7: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
4: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
8: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
4: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
0: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
9: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
0: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
9: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
0: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романов. Манчук.
10: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
11: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
6: Но, слушай, политика есть политика.
11: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
6: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
11: Ну, давай.
6: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
11: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
12: Метеозонды, да-да.
11: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
12: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
11: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
6: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
11: Гениальный.
6: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
11: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
6: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
11: И ради чего?
6: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
11: То есть они вычисляют их позиции?
6: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
11: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
6: С военной точки зрения, да.
11: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
13: Естественно. Они видят все.
11: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
13: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
11: Платить страной.
13: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
11: Но это же...
13: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
11: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
13: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
11: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
13: Военным хабом.
11: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
13: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
11: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
13: Это инструмент.
11: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
13: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
11: Причем тут эмоции – это факты.
13: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
11: Да, пилоты вслепую сажают борта.
13: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
11: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
13: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
11: сам факт.
13: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
11: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
13: И ты начинаешь нервничать.
11: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
13: Логично.
11: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
13: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
11: Да ладно?
13: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
11: Истощать противника.
13: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
11: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
13: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
11: Но они стоят там и ждут удара.
13: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
11: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
13: Ну, давай.
11: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
13: Ну.
11: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
13: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
11: Да неужели?
13: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
11: С огромным дисконтом.
13: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
11: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
13: Ну, наличку можно...
11: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
13: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
11: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
13: Что, заборы с двух сторон?
11: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
13: Транзит умер, да.
11: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
13: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
11: Идеальный? Да ты издеваешься?
13: Я анализирую. закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
11: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
13: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
11: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
13: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
11: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
13: Какой?
11: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
13: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: С Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
14: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
0: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
15: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
16: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
17: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
18: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
0: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
19: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
21: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
20: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
1: как там говорят, кому война, кому мать родная.
2: Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «Беломо» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на $88 миллионов.
20: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму $257 миллионов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
22: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
20: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
24: 4 часа утра, летают эти дроны. Так вы Вот где-то полетел туда, на Украину, походу.
23: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
4: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
23: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
5: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
20: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
5: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
20: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
7: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
20: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
6: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
20: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
23: Чиновник АПАД. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
8: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
23: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
8: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру. Животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
23: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
20: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
10: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
20: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
22: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
20: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
9: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
20: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
11: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
20: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
12: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
0: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
13: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
0: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
13: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
0: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологий, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
14: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
0: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радио

0: Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
1: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
0: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
2: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
0: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
4: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250, то есть там в квартире вообще ни хера.
0: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
4: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? Если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
0: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит, поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
5: Арендодатели, вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот, это сдается за $350.
0: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой

0: В форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
3: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
2: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
2: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
7: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
2: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАФ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
9: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
0: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
10: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
0: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
10: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
0: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
11: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
2: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
12: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
2: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
13: Все стало. Бедняга машина.
14: Капец.
15: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
2: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
14: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
2: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
17: Всем привет. В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
18: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
17: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
18: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
17: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
18: Ой, да ладно тебе.
17: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
18: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
17: И что лето? Какая разница?
18: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
17: То есть ты хочешь сказать,
18: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
17: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
18: Вот. 5,3.
17: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
18: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% – это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
17: Каким еще пожаром?
18: Базовая инфляция в 5,3% – это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
17: Но цены же держат.
18: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
17: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
18: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
17: А что не так с садиками?
18: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
17: 5% за месяц? Серьезно?
18: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
17: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
18: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
17: Ну, санаторий можно и не поехать.
18: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
17: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
18: А что там с напитками?
17: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
18: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
17: Вода с сиропом – импорт?
18: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
17: А, ну логистика еще.
18: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
17: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
18: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
17: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
18: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
17: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
18: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
17: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
18: Но внутри продукта меньше.
17: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
18: Какой предел?
17: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
18: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
17: То есть льют суррогаты?
18: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
17: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
18: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
17: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
18: Какой еще козырь?
17: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов, Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
18: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
17: Почему? Стандартная метрика?
18: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
17: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
18: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
17: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
18: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
17: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
18: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
17: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
18: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
17: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
18: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
17: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
18: Вот именно.
17: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
18: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
17: Налог на бедность.
18: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
17: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
18: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
17: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
18: Продолжают.
17: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
18: Зарплаты не успевают за расходами.
17: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
18: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
17: Так, давай разберем. Первый сценарий.
15: Песом.
19: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
18: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
19: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
18: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
19: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
18: Это вызовет моментальный шок.
19: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
18: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
19: Иначе?
18: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
19: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
18: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
19: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки – И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
18: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
19: Но в системе жесткого контроля?
18: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
19: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
18: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
19: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
18: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
19: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
18: Да.
19: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
18: А чем?
19: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
18: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
19: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
18: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
19: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
18: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
19: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
18: Это просто невозможно.
19: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
18: Пока.
16: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
15: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
15: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
20: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
21: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
3: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
21: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
3: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
21: Представляете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
3: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
22: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
3: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
3: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
9: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
9: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
4: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
5: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
6: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
7: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
24: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
8: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
2: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
10: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
2: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
11: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
0: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
12: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
13: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
13: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, блядь. Поэтому надо, вот как только эти точки, блядь, культурщины, блядь, начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать, блядь.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
7: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей, вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
6: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
8: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
6: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
1: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
6: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
9: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
6: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
3: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
3: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
2: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери.

0: Экономист Игорь Боровик.
1: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
0: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. На радиосигнал.
3: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
4: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
3: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
4: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
3: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
4: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну... Толпа не пустила просто его к нему.
3: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
4: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
3: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
5: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
3: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭП-модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
6: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того,

0: дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм. А он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
1: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
0: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
2: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
3: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
3: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей, лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
8: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
0: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
9: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, тут пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
0: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
10: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
0: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
11: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт, вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
5: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
11: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
5: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
11: Вот такая вот колбаска, дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких, ну это типа пепперони, парма, ну короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
5: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
12: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
5: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
6: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
14: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
19: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
1: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
21: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
1: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
21: База?
1: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
21: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
1: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
21: То есть попадает прямо в мозг?
1: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
21: Человек перестает дышать?
1: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
21: Ага.
1: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
21: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
1: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
21: Ну вот.
1: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
21: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
13: В смысле микрозайма?
21: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
13: Да какой выбор?
21: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
13: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
21: Но человек же может остановиться?
13: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
21: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
13: Цифры жуткие, согласен.
21: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
13: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
21: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
1: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. слепота, отказ почек. Разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
21: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
1: Да какая экономия?
21: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
1: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
21: А почему еще?
1: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
21: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
1: Да, полная невозможность легально выразить злость.
21: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
1: Там экономическая агония.
21: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов, приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
1: Утрачен контроль над жизнью.
21: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
1: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
13: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
21: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
1: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
21: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
13: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
21: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
13: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
21: Да, потому что это их выбор.
13: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
21: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
13: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
21: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
13: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
21: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
13: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
21: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
13: Да.
21: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
13: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
21: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения, приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
21: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Важный сигнал.
0: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
22: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
23: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
24: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
7: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
5: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
8: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
5: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
9: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
5: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
10: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
5: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
11: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
6: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
11: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
12: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
11: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
14: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
11: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
15: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
16: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
25: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
1: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
2: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
3: Сырки с пандой Мишу – кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
4: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
3: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
2: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
5: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
2: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
6: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
2: Эксперты отрасли отмечают, что Савушкин продукт Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – Савушкин Орша. В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
7: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
2: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
8: Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
2: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
1: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
2: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
9: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
10: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
11: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
12: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
2: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
8: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
2: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
8: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
2: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
13: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
14: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
13: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
2: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
15: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей.

0: Открыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
4: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
2: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
5: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
2: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
6: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
2: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на «Радиосигнал».
7: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
8: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей.

0: рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
1: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
2: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
3: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
4: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
6: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
7: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
6: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
6: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
6: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
10: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
9: Но, слушай, политика есть политика.
10: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
9: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
10: Ну, давай.
9: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
10: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
11: Метеозонды, да-да.
10: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
11: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
10: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
11: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
10: Гениальный.
11: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую это не нарушен.
10: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
11: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
10: И ради чего?
11: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
10: То есть они вычисляют их позиции?
11: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
12: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
11: С военной точки зрения, да.
12: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
11: Естественно. Они видят все.
12: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
11: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
12: Платить страной.
11: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
12: Но это же...
11: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
12: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
11: Ну, субъектность – это иллюзия в таком положении.
12: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
11: Военным хабом.
12: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
11: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
12: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
11: Это инструмент.
12: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам.
10: Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
11: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
10: Причем тут эмоции – это факты.
11: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
10: Да, пилоты вслепую сажают борта.
11: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
10: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
11: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
10: сам факт.
11: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
10: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
11: И ты начинаешь нервничать.
10: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
11: Логично.
10: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
11: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
10: Да ладно?
11: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
10: Истощать противника.
11: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
10: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
11: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
10: Но они стоят там и ждут удара.
11: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
10: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
11: Ну, давай.
10: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
11: Но.
10: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
11: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
10: Да неужели?
11: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
10: С огромным дисконтом.
11: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила.
9: Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
10: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
9: Ну, наличку можно...
10: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
9: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
10: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
9: Что, заборы с двух сторон?
10: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
9: Транзит умер, да.
10: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
9: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
10: Идеальный? Да ты издеваешься?
9: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
10: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
9: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
10: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
9: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
10: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
9: Какой?
10: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
9: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
13: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
6: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
14: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
15: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
16: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
17: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
6: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
18: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
6: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
20: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
19: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
21: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
19: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
22: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
19: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на радиосигнал.
6: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
2: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы Он где-то полетел туда. Туда полетел, туда. На Украину, походу.
0: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
3: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
0: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики Ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
22: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
19: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
22: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
19: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
1: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
19: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
1: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
19: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
0: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
4: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
0: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
4: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
0: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
4: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
0: Помогут ли новые кадровые назначения Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
19: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
7: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
19: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
7: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
19: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
8: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
19: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
12: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
19: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункты захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
9: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
6: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
10: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно задачу решить.
6: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
10: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
6: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
11: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, с которой, вот, на которую Беларусь тоже подсажена.
6: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
19: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
22: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
19: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
22: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
19: При этом

0: это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
1: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
3: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250, то есть там в квартире вообще ни хера.
1: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
3: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
1: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
4: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
1: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
5: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1700.

0: 52 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3.5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2.5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
9: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
8: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
10: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
8: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
10: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
8: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
0: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
11: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой!
0: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
12: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
13: Все стало. Бедняга машинных.
12: Капец.
14: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
0: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
15: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки. в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
18: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
17: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
18: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
17: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
18: Ой, да ладно тебе.
17: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
18: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
17: И что лето? Какая разница?
18: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
17: То есть ты хочешь сказать,
18: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
17: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
18: Вот. 5,3.
17: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
18: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
17: Каким еще пожаром?
18: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
17: Но цены же держат.
18: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
17: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
18: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
17: А что не так с садиками?
18: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
17: 5% за месяц? Серьезно?
18: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
17: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
18: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
17: Ну, санаторий можно и не поехать.
18: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
17: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
18: А что там с напитками?
17: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
18: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
17: Вода с сиропом – импорт?
18: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
17: А, ну логистика еще.
18: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
17: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
18: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
17: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
18: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
17: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
18: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
17: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
18: Но внутри продукта меньше.
17: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
18: Какой предел?
17: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
18: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
17: То есть льют суррогаты?
18: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
17: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
18: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
17: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
18: Какой еще козырь?
17: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
18: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
17: Почему? Стандартная метрика?
18: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
17: полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
18: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
17: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
18: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
17: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
18: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
17: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
18: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
17: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
18: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
17: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
18: Вот именно.
17: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
18: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
17: Налог на бедность.
18: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
17: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
18: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
17: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
18: Продолжают.
17: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
18: Зарплаты не успевают за расходами.
17: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
18: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
17: Так, давай разберем. Первый сценарий.
16: Прессом.
19: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
18: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
19: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
18: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
19: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
18: Это вызовет моментальный шок.
19: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
18: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
19: Иначе?
18: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
19: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
18: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
19: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
18: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
19: но в системе жесткого контроля
18: шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
19: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
18: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
19: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
18: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
19: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
18: Да.
19: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
18: А чем?
19: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
18: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
19: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
18: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
19: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
18: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
19: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
18: Это просто невозможно.
19: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
18: Пока.
7: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
16: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
8: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
16: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
8: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
20: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
8: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
21: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство. 2 месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
1: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
21: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
1: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
21: Представляете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
1: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
22: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
1: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качан ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
1: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Важный сигнал.
8: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
24: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
8: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
24: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
8: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
8: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
8: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:20. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
25: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.мой поезд и по телефону контакт-центра 105.
0: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
9: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
0: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Контроль качества на Радиосигнал.
8: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
10: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
8: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
11: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли — это фейк. Единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
12: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял в этом элементе, забирал свой заказ. И на сцене кассе эти великие говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне возмущает.
8: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
12: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки, культурщины, начинают прорастать. Их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
8: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
13: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
8: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
13: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
8: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
14: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
8: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
15: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
8: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
0: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
16: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить там, мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
0: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
17: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
0: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
18: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
0: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
19: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
0: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
8: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
24: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
8: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
24: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
8: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
1: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
8: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
2: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
8: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Мамы говорят. На радио «Сигнал».

0: делает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал: ну, я разрешаю вам его наказать за это.
1: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
0: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
1: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
0: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего Полоцкого, из Дюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
1: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
2: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
1: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭП-модель, поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
5: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
4: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
6: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
4: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
7: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву

0: не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
1: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
0: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа. Максимум – административный арест.
1: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
4: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
3: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
4: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
3: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
5: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
3: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелева-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
6: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
1: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
7: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали периодические вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
1: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
8: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
1: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
9: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
3: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
9: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
3: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
9: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
3: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
10: «Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютное, простая, где можно найти вкусное и привезти домой».
3: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор – где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
4: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей и первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
3: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
3: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
11: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
3: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
12: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
13: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
14: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
15: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
16: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
17: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
19: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
18: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
19: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
18: База?
19: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
18: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
19: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
18: То есть попадает прямо в мозг.
19: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
18: Человек перестает дышать.
19: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
18: Ага.
19: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
18: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
19: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
18: Ну вот.
19: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
18: Слушай, это биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
20: В смысле микрозайма?
18: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
20: Да какой выбор?
18: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
20: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
18: Но человек же может остановиться?
20: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
18: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
20: Цифры жуткие, согласен.
18: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
20: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
18: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
21: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
18: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
21: Да какая экономия?
18: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
21: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
18: А почему еще?
21: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
18: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
21: Да, полная невозможность легально выразить злость.
18: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
21: Там экономическая агония.
18: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
21: Утрачен контроль над жизнью.
18: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
20: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
19: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
18: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
20: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
18: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикология забита, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
20: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
18: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
20: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
18: Да, потому что это их выбор.
20: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
18: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
20: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
18: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
20: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
18: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
20: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
18: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
20: Да.
18: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
20: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
18: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
19: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь.
20: В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
18: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
20: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Важный сигнал.
1: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
0: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
1: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
5: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
22: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
23: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
3: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
24: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
3: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
4: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
3: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
6: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
3: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на Радио Сигнал.
7: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
8: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
7: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
9: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
7: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
10: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
7: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
5: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
1: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
11: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
1: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
12: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
1: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
13: Сырки с пандой Мишу – кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
14: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
13: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
3: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
14: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
3: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
13: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
3: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
14: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
3: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
15: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
3: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
16: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
3: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
17: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
18: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
19: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
20: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
3: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беднее врачей только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
21: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
3: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
21: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
25: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
26: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
25: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
3: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
27: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
0: Действительно, вот если мы сравним разные виды там товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские

0: практически нельзя. Какими хотите способами, монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио Сигнал.
5: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
6: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
5: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
7: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
5: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
8: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
5: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
9: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно,

0: работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
4: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
3: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
4: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
3: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович.
5: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
3: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
7: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
6: Ну, слушай, политика есть политика.
7: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
6: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
7: Ну, давай.
6: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
7: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
8: Метеозонды, да-да.
7: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
8: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
7: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
6: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
7: Гениальный.
6: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
7: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
6: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
7: И ради чего?
6: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
7: То есть они вычисляют их позиции?
6: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
7: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
6: С военной точки зрения, да.
7: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
6: Естественно. Они видят все.
7: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
6: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Но давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
7: Платить страной.
6: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
7: Но это же...
6: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
7: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
6: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
7: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
6: Военным хабом.
7: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
6: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
7: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
6: Это инструмент.
7: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
6: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
7: Причем тут эмоции – это факты.
6: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
7: Да, пилоты вслепую сажают борта.
6: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
7: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
6: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
7: сам факт.
6: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
7: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
6: И ты начинаешь нервничать.
7: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
6: Логично.
7: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
6: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
7: Да ладно?
6: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
7: Истощать противника?
6: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
7: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
6: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
7: Но они стоят там и ждут удара.
6: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Беларуси противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
7: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
6: Ну, давай.
7: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
6: Ну.
7: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
6: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
7: Да неужели?
6: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
7: С огромным дисконтом.
6: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
7: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
6: Ну, наличку можно...
7: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
6: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
7: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
6: Что заборы с двух сторон?
7: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
6: Транзит умер, да.
7: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
6: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
7: Идеальный? Да ты издеваешься?
6: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
7: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
6: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
7: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
6: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
7: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
6: Какой?
7: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
6: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: С Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
9: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
3: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
10: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
11: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
12: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
13: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
3: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
14: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
15: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
17: как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «Беломо» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
15: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
18: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
15: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
19: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
20: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы Он где-то полетел туда на Украину, походу.
19: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
0: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
19: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
21: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
15: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
21: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
15: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
22: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
15: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
22: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
15: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
19: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
1: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
19: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
1: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
19: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Лидсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
1: На вас лежит ответственность за общество.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
5: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси,
21: чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
15: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
21: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
15: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
15: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
7: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
15: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункты захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
8: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
3: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
23: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
3: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
23: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
3: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологий, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
6: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
3: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
21: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
15: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
21: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
15: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
9: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
15: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
15: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
10: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «Санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хера.
15: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
10: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? Если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
15: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
11: Арендодатели, вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать,

0: 50 долларов.
1: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах – Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве – арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около 500-650 долларов в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
4: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
3: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
3: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
3: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости

0: регионов на радиосигнал.
1: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл «Кавасаки» под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль «ДАВ» с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. 18-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Важный сигнал.
2: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
3: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
2: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
4: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
2: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
4: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
2: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
5: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
6: Все стало. Бедняга машина.
5: Капец.
7: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
8: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
12: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
11: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
12: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
11: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
12: Ой, да ладно тебе.
11: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
12: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
11: И что лето? Какая разница?
12: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
11: То есть ты хочешь сказать,
12: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
11: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
12: Вот. 5,3.
11: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
12: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
11: Каким еще пожаром?
12: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
11: Но цены же держат.
12: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
11: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
12: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
11: А что не так с садиками?
12: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
11: 5% за месяц? Серьезно?
12: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
11: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
12: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
11: Ну, санаторий можно и не поехать.
12: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
11: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
12: А что там с напитками?
11: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
12: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
11: Вода с сиропом – импорт?
12: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
11: А, ну логистика еще.
12: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
11: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
12: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
11: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
12: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
11: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
12: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
11: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
12: но внутри продукта меньше.
11: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
12: Какой предел?
11: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
12: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
11: То есть льют суррогаты?
12: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
11: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
12: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
11: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
12: Какой еще козырь?
11: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
12: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
11: Почему? Стандартная метрика?
12: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
11: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
12: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
11: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
12: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
11: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
12: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
11: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
12: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
11: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
12: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
11: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
12: Вот именно.
11: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
12: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
11: Налог на бедность.
12: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
11: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
12: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
11: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
12: Продолжают.
11: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
12: Зарплаты не успевают за расходами.
11: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
12: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть 3 сценария будущего.
11: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Весом.
13: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
12: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
13: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
12: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвидный. вид, требуя бесконечных вливаний.
13: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
12: Это вызовет моментальный шок.
13: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
12: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
13: Иначе?
12: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
13: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
12: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
13: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
12: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
13: Но в системе жесткого контроля?
12: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
13: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
12: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
13: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
12: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
13: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
12: Да.
13: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
12: А чем?
13: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
12: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
13: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
12: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
13: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
12: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
13: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
12: Это просто невозможно.
13: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
12: Пока.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
9: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
2: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
9: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
2: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
14: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
2: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Мамы говорят на радиосигнал.
15: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белоруски, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
16: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
15: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
16: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
15: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
16: Представляете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
15: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
17: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
15: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
18: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
15: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
3: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
3: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
20: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
21: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
22: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
23: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
9: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mypoezd и по телефону контакт-центра 105.
1: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
4: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
1: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
5: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
2: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
6: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
2: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
7: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
2: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
7: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на прокопах для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блядь, Белоруссия позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
2: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
7: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Это мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
6: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
8: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
6: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
1: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
6: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
9: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
6: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
3: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
3: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
2: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена 1/4 нефтеперерабатывающих мощностей России.
10: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более 1/3 производства бензина и около 1/4 дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
2: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
11: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
2: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
13: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
12: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
13: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
12: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
13: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
12: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
13: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
12: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
14: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты

0: вместе.
1: Важный сигнал.
2: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха – это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
3: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
2: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
4: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
2: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
5: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
2: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
5: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
2: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
7: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
6: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
7: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались

0: за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
1: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
2: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
1: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 миллионов рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
5: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
4: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
6: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодические вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
4: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
7: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
4: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
8: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт, вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
8: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
8: Вот такая вот колбаска – дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких, ну это типа пепперони, парма, ну короче, тоже такие вот плесени – это вкусно. Два куска сыра – это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
9: «Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой».
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
11: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
1: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
12: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
19: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
10: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
19: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
10: База?
19: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
10: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
19: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
10: То есть попадает прямо в мозг?
19: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
10: Человек перестает дышать?
19: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
10: Ага.
19: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
10: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
19: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
10: Ну вот.
19: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
10: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
20: В смысле микрозайма?
10: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
20: Да какой выбор?
10: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
20: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
10: Но человек же может остановиться?
20: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
10: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
20: Цифры жуткие, согласен.
10: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
20: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
10: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
19: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
10: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
19: Да какая экономия?
10: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
19: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
10: А почему еще?
19: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
10: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
19: Да, полная невозможность легально выразить злость.
10: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
19: Там экономическая агония.
10: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
19: Утрачен контроль над жизнью.
10: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
19: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
20: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
10: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
19: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
10: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
19: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
10: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
19: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
10: Да, потому что это их выбор.
19: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
10: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
20: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
10: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
20: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
10: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
20: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
10: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
20: Да.
10: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
20: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
10: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
19: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
10: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
19: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Важный сигнал.
4: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
0: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
4: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
21: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
4: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
2: готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
4: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
5: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
22: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
23: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
24: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
25: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
6: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
25: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
7: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
25: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
8: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
25: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
9: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
4: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
11: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
4: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
12: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
4: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
2: ГОСТом и не пахнет. Беларусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
3: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
4: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
3: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
2: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
5: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
2: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
6: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
2: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
7: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
2: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
8: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
2: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
1: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
2: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
9: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
10: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
11: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
12: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
2: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
8: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
2: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
8: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
2: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
13: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
14: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
13: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
2: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
15: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно. Они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
2: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
16: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
18: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
16: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
19: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
16: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
20: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением.

0: События огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
2: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
3: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
2: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
4: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
2: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
5: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
2: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
6: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
2: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
7: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление

0: полках магазинов для белорусских продуктов.
1: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
0: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
1: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
5: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
4: Но, слушай, политика есть политика.
5: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
4: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
5: Ну, давай.
4: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
5: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
6: Метеозонды, да-да.
5: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же... это намеренная наглая подмена понятий.
4: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
5: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
4: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
5: Гениальный.
4: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
5: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
4: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
5: Пиради чего?
4: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
5: То есть они вычисляют их позиции?
4: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
4: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
4: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
4: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
5: Платить страной.
4: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
5: Но это же...
4: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
5: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
4: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
5: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
4: Военным хабом.
5: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
4: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока. который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
5: Именно. Они превратили живых людей. Людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни. В таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
4: Это инструмент.
5: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
4: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
5: Причем тут эмоции – это факты.
4: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
5: Да, пилоты вслепую сажают борта.
4: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
5: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
4: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
5: сам факт.
4: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
5: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
4: И ты начинаешь нервничать.
5: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
4: Логично.
5: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
4: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
5: Да ладно?
4: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
5: Истощать противника.
4: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
5: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
4: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
5: Но они стоят там и ждут удара.
4: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
5: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
4: Ну, давай.
5: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
4: Ну.
5: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
4: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
5: Да неужели?
4: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
5: С огромным дисконтом?
4: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
5: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
4: Ну, наличку можно...
5: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
4: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
5: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
4: Что заборы с двух сторон?
5: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
4: Транзит умер, да.
5: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
4: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
5: Идеальный? Да ты издеваешься?
4: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
5: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
4: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
5: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
4: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
5: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
4: Какой?
5: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
7: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
9: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
1: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
10: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
8: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
11: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
12: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
1: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
13: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
1: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
14: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
16: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
14: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
17: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
14: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
19: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы Он где-то полетел туда. На Украину, походу.
18: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
20: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
18: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расцениваться правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
0: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
14: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
0: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
14: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным беларусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
21: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
14: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
21: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
14: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
18: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
22: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
18: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
22: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
18: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
22: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
18: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
14: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
2: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
14: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
2: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
14: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
14: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
5: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
14: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункты захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
6: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
1: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
23: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
1: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
23: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
1: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
7: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
1: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
14: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
17: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
14: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
17: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
14: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
8: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
14: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
14: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
9: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250, то есть там в квартире вообще ни хера.
14: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
9: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? Если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят 400 баксов?
14: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
10: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за 350 долларов.
14: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно

0: Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% — это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты

0: Специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
2: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
3: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
2: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
4: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
2: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
4: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
2: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
0: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
6: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
7: Все стало. Бедняга машина.
6: Капец.
8: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
0: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
9: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
12: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
11: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
12: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
11: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
12: Ой, да ладно тебе.
11: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
12: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
11: И что лето? Какая разница?
12: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
11: То есть ты хочешь сказать,
12: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
11: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
12: Вот. 5,3.
11: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
12: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
11: Каким еще пожаром?
12: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
11: Но цены же держат.
12: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
11: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
12: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
11: А что не так с садиками?
12: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
11: 5% за месяц? Серьезно?
12: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
11: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
12: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
11: Ну, в санатории можно и не поехать.
12: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
11: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
12: А что там с напитками?
11: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
12: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
11: Вода с сиропом – импорт?
12: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
11: А, ну логистика еще.
12: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
11: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
12: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
11: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
12: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
11: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
12: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
11: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
12: Но внутри продукта меньше.
11: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
12: Какой предел?
11: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
12: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
11: То есть льют суррогаты?
12: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
11: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
12: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
11: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
12: Какой еще козырь?
11: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
12: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
11: Почему? Стандартная метрика?
12: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
11: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
12: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
11: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
12: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
11: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
12: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
11: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
12: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
11: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
12: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
11: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
12: Вот именно.
11: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
12: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
11: Налог на бедность.
12: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
11: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
12: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
11: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
12: Продолжают.
11: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
12: Зарплаты не успевают за расходами.
11: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
12: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
11: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
13: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
12: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
13: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
12: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
13: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
12: Это вызовет моментальный шок.
13: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
12: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
13: Иначе?
12: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
13: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
12: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
12: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
12: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
12: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
12: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
12: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
12: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
12: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
12: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
12: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
12: Это просто невозможно.
11: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
12: Пока.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
10: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
2: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
10: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
2: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
14: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
2: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
15: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
16: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
15: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
16: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
15: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
16: Представляете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
15: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
17: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
15: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
18: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
15: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала Signal666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
3: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
3: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
20: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
21: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
22: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
23: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
4: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
0: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по Украине. Украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
5: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
0: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
6: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
2: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
7: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
2: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
24: Русские пытались засчитаться российскими рублями, тролли скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элементе забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне возмущает.
2: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
24: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в принципе, по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну, вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
2: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
10: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи. Мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
0: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
11: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
0: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
12: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
0: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
13: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
0: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
3: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
3: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
2: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
14: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
2: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
15: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
2: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят. На радиосигнал.
16: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
17: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
16: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
17: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
16: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
17: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну... Толпа не пустила просто его к нему.
16: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
17: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
16: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
18: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
16: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭП-модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.

0: возможна только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
1: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
2: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
2: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
5: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
4: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
5: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
4: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
6: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
4: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-40.

0: 46-31 Буда-Кошелева Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
2: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
0: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
3: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали периодические вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
0: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
4: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
0: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
6: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт, вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
5: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
6: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
5: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
6: Вот такая вот колбаска – дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких, ну это типа пепперони, парма, ну короче, тоже такие вот плесени – это вкусно. Два куска сыра – это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
5: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
7: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
5: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
9: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
10: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
11: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
12: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
18: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
17: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
18: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
17: База?
18: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
17: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
18: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
17: То есть попадает прямо в мозг?
18: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
17: Человек перестает дышать.
18: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
17: Ага.
18: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
17: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
18: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
17: Ну вот.
18: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
17: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
19: В смысле микрозайма?
17: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
19: Да какой выбор?
17: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
19: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
17: Но человек же может остановиться?
19: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
17: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
19: Цифры жуткие, согласен.
17: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
19: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
17: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
20: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
17: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
20: Да какая экономия?
17: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
20: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
17: А почему еще?
20: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
17: Хорошо. Давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
18: Да, полная невозможность легально выразить злость.
17: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
18: Там экономическая агония.
17: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
18: Утрачен контроль над жизнью.
17: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
18: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
19: Бы ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
17: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
18: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
17: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забита, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
18: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
17: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
18: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
17: Да, потому что это их выбор.
18: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
17: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
18: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
17: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
18: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
17: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
18: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
17: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
18: Да.
17: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
18: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
17: Согласна. Но, знаешь, После всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
18: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
17: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
18: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Важный сигнал.
0: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
21: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
22: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
23: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
24: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
5: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
3: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
5: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
9: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
5: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
4: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
5: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
6: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
7: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
6: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
8: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
6: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
25: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны – размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
6: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
10: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
11: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
12: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
13: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
15: Сырки с пандой Мишу кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
16: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
15: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
5: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
16: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
5: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
15: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
5: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Важный сигнал.
5: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
16: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
5: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
19: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
5: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
14: рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
5: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
17: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
18: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
20: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
21: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
22: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
5: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
22: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
5: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
26: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
27: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
26: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
5: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
28: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. К Конечно. Они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
5: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
3: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
4: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
7: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
8: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
6: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна

0: взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
2: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
3: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
5: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
6: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
5: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
5: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
5: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского

0: Центра «Агроэкспорт» к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
3: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
2: Ну, слушай, политика есть политика.
3: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
2: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
3: Ну, давай.
2: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
3: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
4: Метеозонды, да-да.
3: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
4: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
3: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
2: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
3: Гениальный.
2: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
3: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
2: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
3: И ради чего?
2: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
3: То есть они вычисляют их позиции?
2: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
3: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
2: С военной точки зрения, да.
3: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
2: Естественно. Они видят все.
3: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
2: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
3: Платить страной.
2: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
3: Но это же...
2: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
3: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
2: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
3: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
2: Военным хабом.
3: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
2: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
3: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
2: Это инструмент.
3: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
2: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
3: Причем тут эмоции – это факты.
2: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
3: Да, пилоты вслепую сажают борта.
2: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
3: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
2: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот Летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
3: сам факт.
2: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
3: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
2: И ты начинаешь нервничать.
3: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
2: Логично.
3: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
2: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
3: Да ладно?
2: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
3: Истощать противника.
2: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
3: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
2: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
3: Но они стоят там и ждут удара.
2: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
3: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
2: Ну, давай.
3: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
2: Ну.
3: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
2: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
3: Да неужели?
2: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
3: С огромным дисконтом.
2: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
3: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
2: Ну, наличку можно...
3: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
2: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
3: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
2: Что, заборы с двух сторон?
3: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
2: Транзит умер, да.
3: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
2: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
3: Идеальный? Да ты издеваешься?
2: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
3: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
2: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
3: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
2: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
3: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
2: Какой?
3: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
4: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
5: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
0: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
6: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
7: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
8: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
9: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
0: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
10: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: За запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
11: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
13: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
11: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
14: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
11: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
15: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
16: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Так вы за***ли. Он где-то полетел туда. Туда полетел, туда. На Украину, походу.
15: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
17: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
15: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
18: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
11: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
18: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
11: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
19: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
11: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные. Продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
19: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
11: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
15: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
20: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
15: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
20: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
15: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
20: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
15: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
2: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
11: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
2: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
11: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
21: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
11: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
22: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
11: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
20: мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
3: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
1: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
1: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
4: Поймите, что АвтоВАЗ – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и АвтоВАЗом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на АвтоВАЗ. Ну, компания не жилец. АвтоВАЗ не жилец, КамАЗ. Не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
5: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
6: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
7: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
8: Ага, живописная картина.
7: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
8: Учения идут, все стандартно.
7: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
8: Ого! Тот самый из Чернобыля.
7: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
8: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
7: Беспрецедентное скопление техники.
8: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
7: То есть?
8: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
7: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
8: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
7: И это создает такое гравитационное поле.
8: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
7: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
8: Если маневры перерастают в реальное наступление...
7: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненской области.
8: Угу.
7: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
8: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
7: А, поставки западного оружия?
8: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
7: Статус территории меняется?
8: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
7: И это ведь не просто галочка в международных документах.
8: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
9: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
8: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
9: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
8: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
9: В кранах пропадает вода.
8: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.

0: Настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрывается глобальный цикл?

0: цепочке поставок. Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: онкология, в первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
4: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
5: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
5: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
6: «Облако».
7: «Диван».
6: «Конь».
8: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
9: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
7: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
3: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
10: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
3: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
11: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
3: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
13: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
12: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
14: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
12: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
14: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
12: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
16: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
18: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
17: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
18: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
17: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
19: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, являются замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления вот именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
17: Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель Toyota совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
20: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзивиллов, огромные там фолианты издают, а...
17: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
21: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
17: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
22: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
17: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был, отмечает историк.
22: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
17: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли «национально-освободительной войной в Беларуси», что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
1: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
0: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
4: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
0: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
6: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
8: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
6: Ну, нам на СВО.
8: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот сюда сейчас мини-подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
23: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
24: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
25: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
9: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
26: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
27: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
28: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
1: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
6: Поэтому мы заливаем канистры.
12: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистоплива можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
4: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
12: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Маланинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
6: Можно бензина набрать мне? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
8: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
6: Ну, нам вот на,
8: до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
23: Сегодня в Евпаторию поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
24: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
14: 12.
16: Бара.
14: 13.
16: Тера.
14: 14.
16: Чодаха.
14: 15.
16: Пандраха.
14: 16.
16: Сола.
14: 17.
16: Сатраха.
14: 18.
16: Атара.
14: 19.
16: Унис.
14: 20.
16: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
15: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
7: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
15: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
7: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
15: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
7: Угу.
15: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
7: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
15: Ну, допустим.
7: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
15: Ага.
7: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
15: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
7: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
15: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
7: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
15: Ну, пюре, супы, да, понятно.
7: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
15: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
7: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
15: Ну да.
7: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
15: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
7: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса. Именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
15: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
7: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
15: Ага.
7: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
15: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
7: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
15: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
7: Да.
15: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
7: Ой, да.
15: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
7: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
15: Давай.
7: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
15: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
7: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге

0: сооружения. Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
1: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
0: Минус 19 килограммов яблок.
1: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
0: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
1: В смысле?
0: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну пусть везут.
1: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
0: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
1: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
0: Ну да, это серьезные вложения.
1: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
0: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед. Понятно.
1: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
0: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
1: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
0: Ну да.
1: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
2: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
1: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
2: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
1: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
2: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
1: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
2: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
1: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
2: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
1: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
2: Угу.
1: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%,

0: Импортер получает на руки обесцененные деньги,
1: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
0: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
1: Жесть.
0: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
1: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в два раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
0: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
1: Так, интересно.
0: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
1: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
0: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
1: А, классическая проблема средних величин.
0: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
1: Ну да, звучит так себе, конечно.
0: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расщетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
1: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
0: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
4: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры, можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт центра. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
6: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
7: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
7: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
8: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: или в состоянии выгорания.
10: А врач в элитной платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
10: Ну да, ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
10: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
10: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Важный сигнал.
12: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
13: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
12: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
12: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
14: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
12: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
12: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
0: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
12: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
21: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
12: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
21: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
12: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
22: «Облака».
23: «Диван».
22: «Конь».
24: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
12: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
25: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
12: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. новости регионов на радиосигнал.
4: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В Минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
5: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
2: Важный сигнал.
12: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
0: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
12: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
0: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
12: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
1: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
12: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
25: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
12: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
6: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 2026 год, рост по сравнению с 2025, 23% – это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно говорить, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
8: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
7: Обалдеть.
8: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
7: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
8: Угу. Ищут.
7: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
8: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
7: Это ты про какие сферы сейчас?
8: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
7: Ого!
8: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
7: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
8: За прогулы?
7: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
8: Ага, точно.
7: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
8: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
7: Давай.
8: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
7: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
8: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
7: Да, плюс-минус, так и есть.
8: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
7: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
8: Угу, это правда.
7: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
8: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
7: Ну да, никто не хочет туда идти.
8: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
7: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки.

0: Комнатной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
1: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
1: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
1: А, ты про домохозяек?
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
1: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
1: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
1: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
1: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
1: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
1: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
1: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии.

0: Анси. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
1: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
1: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
1: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
1: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
1: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
1: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
1: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
1: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
1: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
1: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
1: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
1: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Мобилизационная экономика – слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
4: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
4: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
8: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
7: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
8: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
7: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
9: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
7: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
10: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
7: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
11: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
7: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
12: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают, а...
7: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
12: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске, по разным данным, было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
7: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
13: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
7: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
13: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
7: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзівілы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
15: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
17: Да, это у вас группировка Днепр, да?
18: Так точно.
17: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
18: Так точно.
17: Откуда чего?
16: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки Днепр. Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
19: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
16: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
19: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
16: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
20: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
21: Ангела нет.
20: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
21: Без понча, без ничего.
20: Без понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер,
21: баба-яга
20: летает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
21: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
20: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
21: А кто еще 2?
20: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
16: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
22: Оказывается, мы убиваемы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно.
16: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему о, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
0: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
7: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
1: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
7: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
1: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
7: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
2: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция. И большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
4: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
2: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
4: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
5: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там ну, на самом деле много чего было. Там и ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
4: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
23: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
18: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
23: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
18: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
18: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
8: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
18: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
9: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
10: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год – завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
11: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
11: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
12: Поймите, что АвтоВАЗ – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и АвтоВАЗом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на АвтоВАЗ. Ну, компания не жилец. АвтоВАЗ не жилец, команда. Нас не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
11: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
9: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому ну, нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет!
13: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
15: Ага, живописная картина.
13: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
15: Учения идут, все стандартно.
13: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
15: Ого! Тот самый из Чернобыля.
13: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
15: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
13: Беспрецедентное скопление техники.
15: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
13: То есть?
15: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
13: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
15: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
13: И это создает такое гравитационное поле.
15: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
13: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
15: Если маневры перерастают в реальное наступление...
13: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
15: Угу.
13: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
15: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
13: Поставки западного оружия?
15: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
13: Статус территории меняется?
15: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
13: И это ведь не просто галочка в международных документах.
15: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
17: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
15: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
17: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
15: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
17: В кранах пропадает вода.
15: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
17: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
15: начнется тотальная паника.
13: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
15: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
13: Это моментальная смерть региональной экономики.
15: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
13: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
15: Угу.
13: Этот двигатель глохнет.
15: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
13: Армия забирает все необходимое.
15: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физического

0: Личные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты заграничные.

0: Границы превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
4: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
5: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
5: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
6: Облако.
7: Диван.
6: Конь.
8: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
9: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
4: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
3: Например, в рыбе паутинке эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
6: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
3: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
7: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
3: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
11: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
10: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
12: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
10: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
12: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты. Не просите меня об этом.
10: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт «Беспилотные войска», следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на один год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
14: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
16: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, Большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
15: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
16: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
15: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
17: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, являются замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 224.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и 4 детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также 2 её правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще 1 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
18: Но у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные там фолианты издают, а...
15: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
19: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
15: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
20: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
15: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
20: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
15: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
21: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
0: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
22: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
0: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
10: На фоне ограничений продажи топлива его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
1: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
5: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
1: Ну, нам на СВО.
5: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот сюда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
10: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
8: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
10: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
9: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
10: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
24: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
4: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
6: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
25: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
26: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
21: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
10: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
22: Ну что, дожили. Так нефть выдает по 20 литров.
10: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
10: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
1: Можно бензина набрать мне? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
5: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
1: Ну, нам на СВО.
5: Это увольнение, я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет сейчас с мини-подходик, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка.
10: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
8: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
10: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
9: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
10: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
0: Гяра.
2: 12.
0: Бара.
2: 13.
0: Тера.
2: 14.
0: Чодаха.
2: 15.
0: Пандраха.
2: 16.
0: Сола.
2: 17.
0: Сатра.
2: 18.
0: Атара.
2: 19.
0: Унис.
2: 20.
0: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
17: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
16: Ага. Индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
4: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
16: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
4: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
16: Угу.
4: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
16: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
4: Ну, допустим.
16: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
4: Ага.
16: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
4: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
16: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
4: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
16: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
4: Ну, пюре, супы, да, понятно.
16: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
4: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
16: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
4: Ну да.
16: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
4: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
16: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса. Именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
4: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
16: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
4: Ага.
16: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
4: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
16: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
4: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
16: Да.
4: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
16: Ой, да.
4: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
16: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
4: Давай.
16: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
4: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
16: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
4: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
16: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
4: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
16: Угу.
4: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
16: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
4: Минус 19 килограммов яблок.
16: Да, в деньгах эта потеря еще

0: критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
1: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
0: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
1: Ну да, это серьезные вложения.
0: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
1: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед. Понятно.
0: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
1: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
0: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
2: Ну да.
0: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
2: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
0: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
2: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
0: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
2: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
0: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
2: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
0: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
2: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
0: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
2: Угу.
0: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
1: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
0: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
1: Жесть.
0: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
1: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
0: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
2: Так, интересно.
0: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком.

0: Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
1: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
0: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
1: А, классическая проблема средних величин.
0: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
1: Ну да, звучит так себе, конечно.
0: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
1: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
0: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой. Когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
4: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
5: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
6: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
7: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
7: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
8: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер.
10: потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
10: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Важный сигнал.
5: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
12: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
13: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
13: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
14: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
13: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
13: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
0: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
13: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
21: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
13: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
21: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
13: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
22: «Облако».
23: «Диван».
22: «Конь».
24: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
13: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
25: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
13: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
26: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В Минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
1: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
2: Важный сигнал.
13: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
0: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
13: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
0: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
13: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
4: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
13: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
6: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
13: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
7: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 26-й год, рост по сравнению с 25-м, 23%. Это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет,
5: Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности. Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч. Обалдеть. Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того. Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
8: Угу. Ищут.
5: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
8: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
5: Это ты про какие сферы сейчас?
8: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
5: Ого!
8: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
5: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
8: За прогулы?
5: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
8: Ага, точно.
5: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
8: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
5: Давай.
8: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
5: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
8: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
5: Да, плюс-минус, так и есть.
8: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
5: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
8: Угу, это правда.
5: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
8: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
5: Ну да, никто не хочет туда идти.
8: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
5: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
9: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
5: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
9: Ну, давай попробуем.
5: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
9: Да, причем не в центре.
5: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается

0: Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
1: А, ты про домохозяек.
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
1: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
1: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
1: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
1: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
1: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
1: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
1: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
1: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
1: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
1: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
1: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период

0: период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
1: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
0: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
1: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
0: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
1: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
0: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
1: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
0: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
0: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
0: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
0: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
3: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
3: До связи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Мобилизационная экономика. Слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
6: Значит, смотрите, Набиуллина кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
5: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
5: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
9: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
8: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
9: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
8: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
10: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
8: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного: фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за 1,55 рубля и десяток яиц за 1,19 рубля. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
11: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
8: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
12: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
8: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
13: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают.
8: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гігіна, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
14: подтверждено, и никто это не опровергает. Подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни. Просто выжигалось. В Пинске, по разным данным, было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
8: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
15: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
8: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
15: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
8: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
17: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
19: Это у вас группировка Днепр, да?
20: Так точно.
19: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
20: Так точно.
19: Откуда, чего?
18: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
18: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
21: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытия российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
18: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
22: Командир Гасан, в первую очередь Гас, потом кто еще? Ангел.
23: Ангела нет. Ангел.
22: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
23: Без понча,
22: без ничего. Понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер
23: по Байгале
22: тает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
23: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
22: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
23: А кто еще 2?
22: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое. 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6-6.
18: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
24: Оказывается, мы убиваемы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно.
18: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Вопрос в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет? Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
0: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
8: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
1: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
8: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
1: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
8: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
2: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция, и большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
5: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
2: И второй момент, с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
5: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
3: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там ну, на самом деле много чего было. Там и ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
5: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
7: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
6: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
7: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
6: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
9: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
6: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
10: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
6: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
11: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
12: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
13: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
13: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
14: Поймите, что АвтоВАЗ – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и АвтоВАЗом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на АвтоВАЗ. Ну, компания не жилец. АвтоВАЗ не жилец, КамАЗ. Не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
13: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
11: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому ну, нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
15: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
17: Ага, живописная картина.
15: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
17: Учения идут, все стандартно.
15: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
17: Ого! Тот самый из Чернобыля.
15: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
17: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
15: Беспрецедентное скопление техники.
17: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
15: То есть?
17: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
15: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
17: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
15: И это создает такое гравитационное поле.
17: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
15: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
17: Если маневры перерастают в реальное наступление...
15: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
17: Угу.
15: Но слушай, я смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
17: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
15: А, поставки западного оружия?
17: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
15: Статус территории меняется?
17: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
15: И это ведь не просто галочка в международных документах.
17: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны — все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
19: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
17: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
19: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
17: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
19: В кранах пропадает вода.
17: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
19: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
17: Начнется тотальная паника.
19: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
17: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
15: Это моментальная смерть региональной экономики.
17: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
15: Если взять для примера приграничные регионы, Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
17: Угу.
15: Этот двигатель глохнет.
17: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
15: Армия забирает все необходимое.
17: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
15: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
17: А вывести его не может.
15: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
17: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
15: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
17: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
15: Банкоматы пустеют за часы.
17: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
15: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
17: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
15: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума

0: руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла – география в

0: выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
4: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
5: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
6: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
5: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
6: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
5: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
7: «Облако».
8: «Диван».
7: «Конь».
9: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
5: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
10: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
5: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
4: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
5: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
11: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
5: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
8: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
5: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
13: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
12: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
14: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
12: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
14: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной «Малыш», 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
12: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт «Беспилотные войска», следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочные. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
16: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объем финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
17: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
14: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения,
18: менее, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
17: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
18: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда

0: новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
3: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
2: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
4: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
2: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
2: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
6: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
7: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
6: Ну, нам вот на, увольнение. Нам на СВО.
7: Вот это увольнение. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот в старшей смене подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
2: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
8: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
2: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
9: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
2: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
11: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов